0: Ребята, киси я сонье,
1: киси я сонье,
0: киси я сонье, киси я сонье, киси я сонье,
1: киси я сонье,
2: киси я сонье, киси я сонье,